следующем дую на Гагарин Суточню. В 2005 засвоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.